0: Вы знаете что-то о китайском осеннем празднике?
1: К сожалению, нет, я там не была еще ни разу.
2: Знаете, что мы едим часто на праздник среди осени?
3: Нет, честно говоря, не знаю.
4: Валили ли вы когда-нибудь лунные пряники?
5: Я хотела спросить, что это такое?
4: Лунные пряники – это пряники, которые обычно едят за семейным столом. Попробуйте. Как он вам?
5: И обычный вкус. Но я даже не могу сказать, что в составе. Мне очень сложно.
2: Здравствуйте. А вы раньше знали, китайский такой праздник называется среди осени?
4: Ну, что-то слышала.
6: Знаете, какое животное по преданию живет на луне?
4: Нет, не знаю.
6: Это заяц.
4: Заяц?
6: Да, почти заяц.
7: 每年我们都会看总台的中秋晚会，看到了晚会就像看到了家一样。可以帮你实现一个小愿望，你希望是什么？那我当然希望是回到中国和家人团聚。
8: 送出中秋祝福。我希望在俄罗斯以及莫斯科所有的华人朋友们，还有我们的外国友人们，所有人中秋节快乐！希望大家可以尽快的和家人团聚，这是我最大的祝福。
9: 中秋之夜，蓝月凉鞋超多福利，祝您中秋节快乐！立即打开抖音 APP， 扫描二维码，点击后马上进入直播间，或在抖音 APP 搜索“蓝月凉官方旗舰店”，快进入直播间，就在今夜，直播间超多惊喜等你拿！加入会员，了解更多专属权益。蓝月凉，一生相伴，洁净无忧。
10: 中秋前夕，在举千公里之外的阿联酋迪拜举行了丰富多彩的文化活动。这份承载着团圆寓意的中国传统节日，也正在被越来越多的阿联酋民众和海外华人共同庆祝。在中国驻迪拜总领馆举办的中秋文化活动上，迪拜大学孔子学院的学生带来了精彩的文艺表演。 通过诗朗诵展现他们对中国语言和文化的理解，现场还设置了中秋文化讲解以及丰富多彩的民俗体验，包括茶文化体验、月饼制作、兔子灯制作、猜灯谜、团扇制作和国风书画等。而这些传统习俗也正在成为外国年轻人了解中国文化的一个窗口。